0: О, Чистенино, а не Хасаня, а седла. А я беда. Аллах. Саня, семья, то тело.
1: Синий свет, но беса не седло. Обязай.
0: Oh!